0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Уважаемые слушатели, здравствуйте. Из Братиславской студии Словацкого радио вас приветствует автор и ведущая выпуска Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Мы рады, что и в выходной день вы нашли время для Международного радио Словакии. Летом в нашей стране каждые выходные проходят множество фестивалей. В эти дни Хельпа принимает Гарырунские дни музыки и танца, где, как говорят организаторы, поют везде и все. Концепция юбилейного 60-го фестиваля основана на трех ключевых словах – традиция, геометрия, современность. Это сочетание исторического кода и современного дизайна. В Попраде в воскресенье состоится фестиваль «Здравствуй, лето», главной звездой которого станет певец Миро Ярош. В Татранско-Ломнице в эти дни есть возможность полюбоваться на выступления наездников на соревнованиях по паркуру. Это уже традиционный мемориал братьев Борнамиш. А в Жере над Гроном проходит чемпионат Словакии в лазании по деревьям, причем сразу в 5 дисциплинах. Да, и такое бывает. А теперь коротко о содержании нашей сегодняшней программы. В начале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. Затем, к столетию Словацкого радио, мы предложим вашему вниманию сюжет из нашего архива о жизни словацкого дворянства. Дорогие друзья, мы рады, что ближайшие минуты вы решили провести с нашей радиостанцией, с Radio Slovakia International. Приятного вам прослушивания!
3: Даты, события, люди.
2: 22 июня 1949 года родился Ярослав Филипп. Музыкант, композитор, юморист, драматург и актер. Его имя в первую очередь ассоциируется с музыкой, которая составляла большую часть его творчества. Хотя помимо аудиозаписей от нее сохранилось мало ощутимых следов. Поскольку большинство своих композиций он сочинял непосредственно за фортепиано без использования нотной записи. С юмористами Сатинским и Ласицей он записал в 80-е и 90-е годы легендарные альбомы «Было нас 11», «Соревнуясь с ветром», «Перелетные птицы». Благодаря активному участию Яра Филиппа родились несколько альбомов Рихарда Мюллера. Некоторые из вошедших туда песен популярны по сей день, например «Любовь под дождем» или «Сигаретка в две затяжки».

Ярослав Филипп также был известен как ярый поклонник и популяризатор новых технологий, особенно мобильных телефонов и интернета. Он пользовался интернетом через модем с начала второй половины 90-х годов, когда его распространение в Словакии было очень низким. Он является автором первой драмы из электронных сообщений. Вместе с Робертом Дидой в январе 1997 года он основал первый словацкий интернет-журнал «Сетевка». Филипп также был заядлым игроком компьютерной игры и с 1994 года публиковал статьи и обзоры компьютерных игр в журнале «Рики». Его регулярные колонки «Гороскопы» и «Привет, маньяки» были весьма популярны. Он умер за своим компьютером утром 11 июля 2000 года от обширного инфаркта, который стал следствием нездорового образа жизни и веры в альтернативные методы лечения. 23 июня 2017 года был запущен спутник «Эскакьюбе» – первый словацкий космический спутник. Это был небольшой так называемый наноспутник весом 1056 граммов с размерами 10 на 10 на 10 сантиметров. Спутник разрабатывался Словацкой организацией по космической деятельности с 2011 года. На околоземную орбиту его вынесла индийская ракета с космодрома Шри-Харикота. При входе в атмосферу он разрушился 12 ноября 2023 года. 24 июня 1843 года в семье евангелического пастора Стибора Зоха, одного из самых известных сотрудников Штура, родился Иван Бронислав Зох, один из ведущих словацких ученых и педагогов второй половины XIX и начала XX веков, эрудит и энциклопедист. Он также занимался физикой, математикой, химией, метеорологией, геологией, ботаникой, зоологией и другими научными дисциплинами. Является автором более 270 научных статей и исследований. Он написал первые словацкие учебники по физике и геометрии, составил краткую историю математики и физики, а также более 80 коротких работ в различных областях науки и биологии. Результаты своих научных исследований Зох публиковал в мировых научных журналах. На Всемирной выставке в Париже в 1867 году он представил свое устройство для измерения скорости звука в газах, а на Всемирной выставке в Вене продемонстрировал модель печи для воздушного отопления. Активный литератор, он сосредоточился на создании коротких прозаических произведений пьес, писал критические, биографические и другие работы, составил сборник пьес для молодежи. Его лингвистические работы оказали влияние на развитие словацкого языка. В общем, Иван Бронислав Зох был очень разносторонним человеком. 25 июня 1741 года в Братиславе в доме святого Мартина была коронована Мария Терезия из рода Габсбургов. Она была третьей и последней женщиной в истории, взошедшей на венгерский престол. Ее полный титул – Мария Терезия, императрица Священной Римской империи, королева Венгрии, Богемии, Хорватии и Словонии, эрцгерцогиня Австрийская, герцогиня Пармская и Пьяченская и Великая герцогиня Тосканская. И все это в одной особе. Мария Терезия проводила экономические и образовательные реформы, поддерживала развитие торговли и сельского хозяйства, а также реорганизовала армию. Самыми известными из ее детей были Мария Антуанетта, королева Франции, Иосиф II Габсбург-Лотарингский, император Священной Римской империи, немецкой нации, и Леопольд II, унаследовавший трон после бездетного брата. Помимо немецкого, императрица свободно говорила на итальянском, французском, а также на испанском и латыни. 26 июня день рождения отпраздновал словацкий мотогонщик Штефан Свитко. Он родился в 1982 году. На ралли-Дакар 2016 года, благодаря стабильным результатам и одному выигранному этапу гонки, он наконец занял второе место после пятых мест в 2012 и 2015 годах, что позволило ему войти в элиту Дакара. 27 июня Национальное собрание приняло закон о создании университета в Братиславе, который был назван в честь Яна Амоса Каменского. Так что это старейший и на данный момент крупнейший университет Словакии. Это был первый университет Словакии, предлагавший высшее образование на словацком языке. С момента своего основания он занимает ведущее место в словацкой системе высшего образования. – Университет Каменского имеет 13 факультетов и более 20 педагогических, научных и других рабочих мест и специализированных учреждений.
Ежегодно на первый курс принимается почти 8 тысяч новых студентов, которые могут выбрать из почти 800 учебных программ. Университет Каменского также является крупным научным учреждением. В нем обучается около 1800 докторантов. Число иностранных студентов из 88 стран, обучающихся на очной и заочной формы, составляет почти 3000 человек. Мы вспомнили только некоторые события в истории Словакии, о которых есть повод поговорить на этой неделе.

0: Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». С вами в эфире Алена Ганева.
1: Из нашего архива. Из архива русской редакции, редакции и навещания Словацкого радио.
0: В предыдущем сюжете мы вспомнили коронации Марию Терезию. Поэтому в рубрику «Из архива РСИ» мы решили включить сюжет, который вышел в эфир 18 февраля 2017 года о жизни словацкого дворянства. После несчастной битвы при Магаче в 1526 году, когда Османская империя нанесла сокрушительное поражение объединенному венгро-чешско-хорватскому войску, наша страна стала военной территорией, по которой туда-сюда проходили различные войска. Напомним, что вплоть до начала XX века Словакия входила в состав Угорска, Старой Венгрии, в свою очередь в составной части Австро-Венгерской империи. Шляхтичи, как правило, в средние века и в начале так называемого «нового времени» были военными. Это было их основное занятие. Но и в те политически тяжелые времена люди жили своей частной жизнью. В мирные годы или там, где не велись боевые действия, возводились замки – ренессансные, позже барочные, приходившие на смену неуютным холодным градам. Дворяне открывали школы, создавали библиотеки, издавали книги. Вообще, мы узнаем о жизни дворянства преимущественно из книг и кинофильмов, и поэтому зачастую создается впечатление, что эта самая жизнь была насыщена сплошными развлечениями, балами, богатыми пиршествами. Так ли это было на самом деле? Лучше всего на этот вопрос нам ответит историк Словацкой академии наук Тюнде Ленделова, специалист по новой истории, автор книги «Жизнь на дворянском дворе».
2: Конечно, нет, потому что шляхта в те времена, которые я описываю в 16-17 веках, была элитной составляющей венгерского общества, то есть выполняла все те функции, которые в наши дни выполняет правительство, различные политические и общественные органы власти. Это был высший класс общества. Из этого следовало множество важных обязанностей, и только после их выполнения могло найтись время для развлечений. Определенно нельзя утверждать, что шляхта ничего не делала. Если говорить современным языком, то именно дворяне занимали, как сейчас скажем, менеджерские посты.
0: Но это, как можно предположить, мужчины. Женщинам и в дворянском обществе отводилась иная роль.
2: У женщин в те времена основной была роль матери. Они также выполняли представительскую функцию, так как представляли своих мужей или дворянские роды. Они не работали, как их мужья, то есть не были трудоустроены. Если считать, что работой их мужей было посещение законодательных собраний, они занимались политикой или воевали на полях сражений с турками. Женщины должны были заботиться о домашнем хозяйстве. В той венгерской системе, когда жизнь вращалась вокруг панских домов, этой женщине, супруге дворянина, приходилось заниматься не только своей собственной семьей или персоналом в своем хозяйстве, но и заботиться о населении окрестных деревень и городов, входящих в состав большого дворянского хозяйства. Дворянка была душой ежедневной жизни всего поместья. Она занималась и лечением подданных.
0: Именно повседневная жизнь дворянского хозяйства интересна нам прежде всего, поскольку знаем мы о ней не так уж и много. Как одевались, что ели, как лечились. Но историки не в счет. В книге Тюнде Ленделовой можно найти всю эту информацию, даже по каким рецептам готовили. Только некоторые из них не просто применить сегодня. Если учесть, что в качестве ингредиентов могли использовать, например, телячью голову или мясо ворон. А как несколько веков назад соблюдалась личная гигиена? Ведь таких возможностей, как сейчас, не было.
2: Я думаю, что гигиена – это очень личное дело. У каждого человека, даже сегодня, представления об этом разные. Естественно, это было проявлением определенного общественного бонтона. Шляхтич не мог ходить грязным или быть неухоженным. Не можем, само собой, ожидать от человека в тот период времени, чтобы он ежедневно принимал душ. Не было даже таких возможностей. Воду надо было принести откуда-то со двора, потом нагреть. Ведь водопровода еще не было. Так что умывание было более сложным процессом. Не так, как сегодня. Достаточно повернуть ручку крана. Но определенный уровень гигиены тщательно поддерживался.
3: Были такие неписанные законы, что...
2: Существовали неписанные законы. Волосы мыли раз в неделю или в месяц. Обязательно периодически мыли ноги. К праздникам тело всегда должно было пройти процессом очистки. Каждый прием пищи начинался тем, что слуги приносили небольшие емкости с водой, часто розовой, с лепестками роз или других цветов, чтобы каждый гость мог ополоснуть руки перед едой. Также имел место уход за зубами. Все это было и в те времена, но, конечно, не в такой мере и не в такой степени, как сейчас.
0: Нельзя не упомянуть, что именно в те времена на территории Словакии зарождается курортное дело. Появляются первые курорты или купели. Некоторые из них существуют по сей день.
2: Купели были известны у нас с древних времен. Их найдем уже в старых античных культурах. Так что и в наших средневековых городах работали купели или бани, которые организовывали как раз для того, чтобы жители могли мыться. Там же стригли волосы, брили, проводили различные лечебные процедуры. Например, делали кровопускание, ставили банки, обрабатывали небольшие раны. В 16-17 веках в дворянских домах уже существовали ванные, отдельные комнаты для осуществления гигиены. Там была ванна, в которую слугам приходилось носить горячую воду. В списках приданого или в завещаниях находим большое количество полотенец. В кладовых можно было видеть емкости для умывания, вроде современных тазов, кувшинов для воды. В корреспонденции перечных товаров для покупок мы часто обнаруживаем информацию о покупке мыла и даже дорогих парфюмированных, которые привозили из Стамбула, Венеции или Вены. Так что действительно можно говорить о том, что гигиена была развита.
0: Возвращаясь к приему пищи, каждый из которых начинался омовением рук, как выглядел сам процесс потребления пищи за столом в дворянских домах и не только 4-5 веков тому назад. Я впервые узнала, что в старовенгерском обществе принято было есть из больших мисок и руками.
2: Да, изначально в Средневековье не было даже тарелок. Еда подавалась на стол в большой миске или котелке. Из них брали руками куски мяса, поскольку пища была преимущественно мясной. Мясо клали на ломоть хлеба и так ели. На смену этому варварскому способу, особенно в высших слоях общества, в период Возрождения, во времена правления короля Матея Корвина, приходит новая культура питания. Начинают использовать столовые приборы. Как правило, каждый носил с собой нож и ложку. Затем входит в моду и вилка, как неотъемлемая часть столового прибора, которая до того использовалась для сервировки блюд, накладывания еды из общих мисок. Так что с 15-16 веков у нас уже существовал столовый комплект из ложки, вилки и ножа. Еда клалась уже не на хлеб или специальную разделочную доску, а подавалась на тарелках. Тарелки были преимущественно деревянные или оловянные. Но во времена больших торжеств на столы ставили серебряные тарелки. Позднее в моду входит фарфор. С 17 века сохранилось много великолепной посуды в стиле

0: Действительно, в угорских хозяйствах потреблялось большое количество мяса разных видов, и готовили его со всевозможными соусами, чтобы еда была разнообразной. Мясо жарили, варили, и то, и другое вместе. Разный вкус достигался именно с помощью соусов. В них добавлялось большое количество самых разных приправ, которые придавали мясу тот или иной вкус и цвет.
1: Перейдем от пищи телесной к пище духовной. По прочтении книги Тюнделенделовой о жизни в дворянских домах у меня сложилось впечатление, что воспитание детей носило очень строгий характер.
0: Да, методы воспитания были довольно жесткими. Надо понимать одну вещь, что и те времена были более жесткими с нашей современной точки зрения. Только не надо полагать, что с детьми обращались жестоко. Каждого ребенка воспитывали так, чтобы он испытывал почтение к родителям и вообще к старшим родственникам. Это было знаком хороших манер. Дети осознавали свое место в доме, им нельзя было мешать взрослым. А второй момент – у родителей было исключительное право распоряжаться жизнью своих детей, включая выбор партнеров в супружестве – жен или мужей. Детей с малых лет воспитывали в уважении к авторитету родителей. Конечно, в корреспонденции находим упоминание о том, что и тогда дети капризничали, порой не хотели слушаться, что всегда имело определенные последствия в виде наказаний. Взрослых детей, которые отказывались подчиняться воле родителей, могли лишить наследства. Так что действительно воспитание было более строгим по нашим меркам. Практиковались и физические наказания, но до определенной меры. Нельзя сказать, что родители не любили своих детей. Напротив, они очень заботились о детях, об их будущем, но слушаться было необходимо.
1: В рамках одного разговора сложно рассказать обо всех сторонах жизни дворянства. Мы остановились только на некоторых, менее известных широкому кругу людей.

Ну вот и все на сегодня. На этой замечательной музыкальной ноте мы заканчиваем нашу передачу. Дорогие друзья, последние полчаса в эфире Международного радио Словакии с вами были Алена Ганева и Абдул Арут. Мы говорим вам до свидания, желаем хорошо провести оставшиеся выходные и до новых встреч. Услышимся!